Давай. И это новая советская Россия. Протягивай свою руку. Раздай себя Германии. И будет во всем мире единая советская республика всех народов.